Дами и господа, здравейте, как е настроението? Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras y señores, yo soy DJ Pedro, esto se llama Caliente. Hit the mix! Часа 180 минути, готина музика, настроена е надбягване с най-хубавите парчета, хитове, ваши музикални желания и тем подобни. 87.6 УКВ частота и онлайн в цял свят. Радиометроном.com.

0: это все
1: забудь.
0: Ты плачешь по ночам
1: чуть-чуть, а хочешь прилечу.
0: Хочу
1: скорее засыпай, лечу.
0: Возьми с собой чуть-чуть.

0: что мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
1: И наших дней разлук не счесть, и как проснулся я, боюсь.
0: Но все равно с утра проснусь,
1: а ты осталась там во сне.

0: Ты не стреляй!
1: Ты не стреляй! Глазами черными, темными волнами прямо в рай. Не оставляй!
0: Дамы и господа, давай по-русскому, давай!
1: Темную волну, скромную

Ajde, Tjanko, Tjanko, vika, ajde. Ajde, razbigi, Tjanko. Come in now. Wow. 7 bez 10, strjada v žegete, Arminao, status quo. Aj, Tjanko, razbiji ги, почваме ги. Дами господа, дигайте, стягайте гащите, сега става страшно.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Клуб Метроном.